0: Salam alaikum.
1: Vos vas?
0: Привет.
2: Como voy?
0: Приходь на нас.
1: Я как вы? Как вы? Как вы? Как вы?